0: 90s en zeros.
1: Non-stop de beste 90s en zeros hits.
2: Q, Q music. Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q